Ой, нарешті има та ешті дяйли спринт. Но нема ти пещі шприцлов, нах виски он вейбер штинт. Ти андре ти шлейхи домен рум, мит ледер киттл он цон. Мит хинде друф, алли глей.